0: ша ша
1: Мы Или, мы Григорий, унде плекасма? Или ту жака?
2: Бини, мам.
1: Григорий ту фака тромпета?
2: Бини, мам.
1: Чего трек латоба, мэй?